Лазаров.

люди, доброе утро, мои родные люди. Вспомнилась мне эта песня госпожи Брежневой именно сегодня в 7 часов 3 минуты. Именно так захотелось мне обратиться ко всем, чьи приемники уже настроены на волну нашей радиостанции. Ну, конечно, а как же по-другому можно начинать сегодняшнее утро? Хотя вот прям хочется сейчас просто кричать. А уже все, вы уже все, вот только вы проснулись. И вот вы проснулись и уже проспали столько. Во-первых, первый тайм игры Мексики, между Мексикой и сборной и Южной Кореей. Во-вторых, вы проспали самое главное. Еще такое голубенькое небушко, потому что все, уже серо, уже облачно. А когда я приехала сюда в студию по дороге, еще наблюдала вот это голубое, что-то такое летнее, утреннее, приятное. А уже все. Да, синоптики нам гарантируют сегодня такую пасмурную погоду, даже немного дождя, такого незначительного, но дождя. И боюсь, конечно, прогнозировать. Очень хочется даже вспомнить какие-нибудь шаманские ритуалы, дабы развести эти тучи руками, ногами, головами, я не знаю, чем-нибудь, потому что вроде как они оккупировали наш город, наш регион на ближайшие несколько дней. В большем количестве, в меньшем, но снова сезон дождей какой-то к нам, друзья мои, подкрался незаметно. Тем не менее, начинается новый день. Доброе утро еще раз. 19 июня, пятница на календаре. Меня по-прежнему зовут Елена Левитан. Я здесь практически с половины шестого, потому что, ну, так было удобнее. Ну, собственно говоря, что только все равно ночью не спала. Смотрела один матч, потом другой. Вот, и вот уже посмотрела первый тайм. Сейчас начнется второй. Очень волнуюсь, переживаю, болею за сборную Южной Кореи. Они там где-то в Гвадалахаре. Сейчас, я надеюсь, получили корректировки своей игры и готовы, ну, в общем-то, вступить в бой. Да, надо сказать, играют они на 11 часов раньше, вот, чем наше время. То есть, по сути, у них еще что там? У них что еще? 18 июня? Понимаете, они еще вчера играют, а мы с вами уже сегодня. Значит, нам надо успеть гораздо больше. У них есть время с запасом, у нас нет. Так, друзья, утреннее дежурство. Ближайшие 3 часа я здесь для того, чтобы с вами войти в этот новый день. Да, уже перевалил за вторую половину июнь. Не знаю, что вы успели сделать за это время. Во всяком случае, ну, сегодня же поспали. Что-то снилось? Что? Как спалось так? Как настроение, друзья? Надо, вот сейчас уже нужно просыпаться, да. Потому что впереди выходные, сегодня надо много сделать. Пятница, вот как-то, я не знаю, получается. Может быть, это только весенне-летний сезон, так что пятница более суетливая, нежели даже иногда понедельник. Понедельник полдня раскачиваешь, а потом уже вроде по накатанной катишься, и все хорошо. А в пятницу вроде идешь, готовишься с настроением. Ой, пятница, сейчас все, вот сейчас вот раз, так. А нет, как навалится. И то, и пятое, и десятое, и третье, и четвертое. И к вечеру понимаешь, что да, вот теперь можно, да, просто выдохнуть, завалиться на диван и больше уже ничего не делать. Вы понимаете, да? Сумбур в голове у человека, который не спит уже которую ночь, вот поменяв, время бодрствования и сна такого кратковременного. Но я надеюсь, что я справлюсь с тем, чтобы, ну, вам не было скучно, и мы с вами достаточно активно провели эти ближайшие 3 часа. В этом часе по традиции посмотрим, что у нас там по погоде. По приметам, посмотрим, как звезды, насколько они благосклонны к нам сегодня и что, на что нам сегодня нужно обратить внимание. Остальное время отдаем музыке, которая творит все. Она создает настроение, она оставляет в нашей памяти зарубки о важных каких-то моментах. Ну и создает настроение и может поменять его в любой момент, если это любимая композиция. В связи с этим, если вдруг есть желание услышать что-то любимое, родное, присылайте свои заявки к нам на WhatsApp. Как это делают наши постоянные радиослушатели. Всем хорошего, легкого пробуждения, отличного настроения. Если есть возможность, включайте, смотрите, болейте футбол, потому что второй тайм начался. Ну, не хотите, не надо, не смотрите. Я это сделаю за вас и порадуюсь, кстати, тоже. Ну и что у нас далее? У нас далее Аба, Буркит, Рихана, Алена Свиридова и много еще чего интересного, что я подготовила в этом музыкальном часе.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 837-210-06-11, а также 837-283-87-64. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

The Music от Рианы. Ну, милая, ну прости, ну извини, на секундочку мы остановим музыку, потому что время народно-погодных примет на день сегодняшний и по сегодняшнему дню, 19 июня. Резкое понижение дневной температуры, скоро наступят ясные и теплые дни, а у нас нет понижения, у нас наоборот, температура сегодня выше. Громко стрекочут кузнечики к хорошей погоде, видимо, они сегодня спят. Расцвела середина колоса, удастся собрать средний объем зерновых, понимаете, тут даже вот так. Распустилась верхушка колоса, урожай кажется скудным. Цветение началось с нижней части, ждали богатый урожай. Вот такие есть приметы, но это, для, конечно, для сельхозугодий. Пошел дождь? Да пошел дождь! Пора идти в лес, выросли грибы. Прям вот так, понимаете? Кричит перепел, окажется пасмурно. Вот кто виноват, понимаете? Вот кто виноват? Перепел. Он, во-первых, перепел, а еще и кричит. А когда кричит перепел, то пасмурно. И если жаворонок или жаворонок не слышался с утра, то наступят дожди. Вот еще один виновник, друзья мои, той погоды, которая у нас преобладает. Запомните, пожалуйста, лето – бурная зима с метелями. Лето – сухое, жаркое, зима – малоснежная. Ну вот, видимо, нам придется ждать зимы немалоснежной, потому что осадков, начиная с мая, очень даже много. Так, туман утром стелется по воде, будет солнечная погода. Да нет же. Очень мне нравится, знаете, вот приметы же формируются по всему. Вот на что только не обращали внимания наши предки и люди, которые, ну, скажем, неотрывно с природой свою жизнь проживают. С утра мокрица распустилась и осталась раскрытой весь день к хорошей погоде. Понимаете, мокрица распустилась. Я думаю, мало кто даже уже и знает, кто это, что это. А она еще и распустилась. Ну, когда-то в частном доме и на даче я могла, конечно, вот лицезреть вот этих красавиц распущенных. Распущенная мокрица. Это прям обзывательство какое-то, надо запомнить. Мокриц ты распущенная! Хотя это, друзья мои, к хорошей погоде. А если вот не раскрылась, то вот, пожалуйста. Ну, если во время восхода солнца стоит духота, то это к ненастью. Ну, вот тут я не могу поспорить, потому что с утра, это, по сути, в начале шестого, когда я вывалилась на улицу, не было никакой духоты. То есть достаточно свежий ветерочек, и вполне себе даже было. Ну, вот какое ненастье? Ну, вот такое и ненастье сегодня у нас будет. Кстати, о погоде в данный момент плюс 19, пасмурно. Днем будет плюс 28, и часам к 11 вот что-то даже покапает на нашу землю. Ветер южный, 5 метров в секунду. Так что, друзья мои, ну, не особо холодно, переживать особо не стоит, но, тем не менее, если есть компактный зонтик или, как сейчас любят носить вот эти вот накидки от дождя, вот, пусть они всегда лежат в сумочке. Пригодятся, ох, как пригодятся. Так, это все, что касается народно-погодных примет на сегодня и по сегодняшнему дню. Ну, вот еще раз повторю, наверное, лето бурная, зима с метелями, лето сухое, жаркое, зима малоснежная. Не сказано про влажное лето, но, я так думаю, от противоположного исходя, по логике вещей, нам ждать, что в этом году зима будет очень даже снежная. А то она нас балует и балует вот этим вот практически отсутствием снега. Далее у нас розовый фламинго. Если розовый фламинго в эфире, значит, это быть Алене Северидовой. Ну, это логично, еще одно продолжение, скажем, примет в нашей музыкальной программе. И чуть позже звездные подсказки.

0: Радиорубка. Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

54 Ultra в нашей музыкальной программе Talk to You. Так называется композиция, 7.35 в стране. И вот вам, пожалуйста, астрологический прогноз для всех знаков зодиака на сегодня. Овны, сегодня отличный день, чтобы устроить себе небольшую цифровую детоксикацию и поменьше заглядывать в новостную ленту. На работе или в учебе сфокусируйтесь на завершении старых хвостов, а не на старте новых проектов. В общении с окружающими старайтесь быть мягче. Колкая шутка может случайно обидеть близкого человека. Обязательно найдите полчаса, чтобы просто посидеть в тишине с чашкой любимого напитка. Вечером приготовьте легкий ужин и постарайтесь лечь спать до полуночи. Ага. Тельцы, этот день потребует от вас умения быстро переключаться с одной бытовой задачи на другую. Возможно, небольшие незапланированные траты, но они окажутся полезными и принесут радость дому. Внимательно проверяйте сдачу в магазине и чеки, чтобы избежать мелких недоразумений. Кто-то из близких может обратиться к вам за житейским вопросом. Ваше рассудительное мнение очень поможет. Завершите пятницу расслабляющими водными процедурами или просмотром легкой комедии. Или футболом. Близнецы, сегодня вам будет трудно усидеть на одном месте, поэтому планируйте день с учетом вашей высокой активности. Хорошее время для коротких поездок, пеших прогулок и решения вопросов, связанных с документами. Наведите порядок на рабочем столе и в памяти телефона удалите ненужные скриншоты и старые файлы. В личной жизни проявите инициативу и предложите второй половинке интересное занятие на выходные. Вечер в приятной компании поможет сбросить накопившуюся за неделю усталость. Раки, сегодня идеальный момент для того, чтобы побаловать себя чем-то приятным без всякого повода. Отложите сложные энергозатратные дела на следующую неделю, если есть такая возможность. Постарайтесь провести больше времени на свежем воздухе, желательно поближе к природе или парковой зоне. В спорах на бытовые темы займите позицию наблюдателя. Это сбережет ваши нервы и время. Вечер хорош для кулинарных экспериментов или заказа любимой еды на дом. Львы, этот день покажет, насколько важно уметь делегировать обязанности и доверять тем, кто находится рядом. Не взваливайте на себя уборку всего дома или решение всех рабочих проблем в одиночку. Внимательно прислушайтесь к звонкам своего организма. Если чувствуете усталость, сделайте паузу пораньше. Хороший день для покупки качественных продуктов питания и планирования меню на выходные. Вечером позвольте себе просто полежать на диване с интересной книгой. Девы, сегодня вам захочется ясности и конкретики во всем, поэтому не стесняйтесь задавать прямые вопросы. День благоприятен для ревизии в кухонных шкафах или аптечке. Избавьтесь от всего, у чего истек срок годности. На работе строго придерживайтесь графика и не отвлекайтесь на пустые чаепития со сплетнями. Ваши практические идеи найдут отклик и поддержку у членов семьи. Перед сном полезно составить список покупок на субботу.

чтобы сэкономить время в магазине. Весы. Сегодня отличный день для укрепления иммунитета. Добавьте в рацион больше свежих овощей, ягод и зелени. И помните, что их надо мыть. Если накопились невысказанные обиды, найдите мягкую форму, чтобы спокойно обсудить их с партнером. В финансовых делах наступает период стабильности, так что можно немного расслабиться. Постарайтесь не реагировать на чужую суету и сохраняйте внутреннее спокойствие в любой ситуации. Вечер идеален для неспешной прогулки перед сном и приятной прохладе. Скорпионы, день принесет вам прилив сил, который стоит направить на созидательные домашние дела. Удачно пройдут любые дела, связанные со стиркой, чисткой вещей или мелким обновлением гардероба. Постарайтесь держать свои планы при себе и меньше хвастаться промежуточными успехами. Вечером возможен неожиданный, но очень приятный визит вежливости или звонок от родственников. Ложитесь спать пораньше, чтобы в выходные проснуться со свежей головой и отличным настроением. Стрельцы, сегодня вам стоит быть внимательнее к деталям при заполнении любых форм, оплате счетов или отправке писем. Хороший день для того, чтобы пересмотреть свои привычки и отказаться от того, что забирает много энергии. Коллеги или друзья могут порадовать вас забавной историей или интересным предложением на вечер. Не бойтесь показаться сентиментальным и скажите близким людям, как сильно вы их цените. Уютный вечер дома с семьей станет лучшим завершением этой рабочей недели. Козероги, сегодня вам будет легко находить общий язык даже с самыми капризными и требовательными людьми. Используйте это время для решения затянувшихся бытовых вопросов или переговоров с соседями. Постарайтесь не перегружать спину и суставы, откажитесь от поднятия тяжести в этот день. Ваша практичность поможет сэкономить приличную сумму денег при выборе товаров для дома. Вечером обязательно похвалите себя за все, что успели сделать за эту неделю. Водолеи. Этот день может начаться с легкой суматохи, но уже к обеду все дела войдут в привычную спокойную колею. Постарайтесь не принимать важные решения на эмоциях. Дайте себе время подумать хотя бы пару часов. Хороший момент для того, чтобы вернуть долги, если они есть, или отдать вещи, которые вы одалживали. Прогулка после работы поможет переключиться с деловых мыслей на предвкушение выходных. Вечер проведите за просмотром любимого шоу или сериала. И, наконец, рыбы. Сегодня вам стоит уделить пристальное внимание качеству своего сна и полноценному отдыху. Не планируйте на вечер пятницы никаких генеральных уборок или сложных интеллектуальных задач. В отношениях с окружающими доверяйте своим ощущениям. Если человек вам неприятен, сведите общение к минимуму. Приятная музыка в течение дня поможет поддерживать хорошее настроение и рабочий ритм. Проведите остаток дня в максимально комфортной и безопасной для вас обстановке. Ну, вот так вот, друзья мои, так складываются сегодня звезды. Для каждого знака зодиака, надо сказать, неплохо, да, в большей степени, конечно, не перенапрягаться. Вечером спланировать выходные, что-то с кулинарией, что-то отдыхом, что-то с прогулками, все это полезно. Вот интересно, кто-нибудь планирует, так, в эту субботу у нас вечерняя прогулка. Есть такие среди тех, кто сейчас слушает радио? Ну, наверняка, я надеюсь, есть. Я, конечно, к ним не отношусь, но, тем не менее, это, наверное, очень хорошая, правильная привычка. Вот если ее летом начать формировать, то она, мне кажется, сохранится надолго. А главное, насколько это полезно, это прекрасно. Тем временем, друзья мои, в Гвадалахаре счет 1-0 ведет Мексика. Сборная Южной Кореи пытается отыграться. И желтые карточки посыпались, и все там такое, напряжение растет. А все почему 1-0 проигрывают? Потому что я отвлеклась. Буквально на минуту отвлеклась, и все, и им забили. Очень жаль, конечно. Да, ситуация такая сложилась возле ворот сборной Южной Кореи. Не очень приятная. Ну, и закончилась, естественно, голом. Ну, посмотрим. Время еще есть. До конца основного времени 8 минут. А там наверняка будет еще и дополнительные 4, 5, 6, 7, 8 минут. Так что, ну, смогут, что сделают все, что смогут. Я, в принципе, тоже сделала все, что смогла. Рассказала вам, как сложились сегодня звезды, какие, на что сегодня стоит обратить внимание, на чем сегодня сфокусироваться или сфокусировать свое внимание. И далее можно теперь продолжить нашу музыкальную программу. Исполнитель Сенсе. Композиция называется «My Focus Is You». Ну, понимаете, вот люди точно знают, на чем фокусироваться. Давайте подумаем и мы.

чувственно пела певица и нежно звучал саксофон мюзикола и Батырхан Шукенов в нашей музыкальной программе. Не случайное появление этого произведения, поскольку наш слушатель Александр попросил включить ее сегодня в нашу утреннюю музыкальную программу, что я и сделала с удовольствием и с радостью. 7:52 в стране. Друзья, вот вчера, рассказывая про пикники, я вдруг, ну, опять же, вот поняла, что, ну да, для нас пикник неотъемлемо ассоциируется с шашлыками, конечно. Я так думаю, а что я про шашлыки не знаю? Наверное, я все знаю. И вот тут у меня встала дилемма, появилась такая дилемма. Прошу помощи зала, потому что, ну вот, считается, что вот мы, то есть как мы привыкли, что шашлык придумали на Кавказе. А ведь слово «шашлык», оно тюркского происхождения, потому что слово «шиш» означает «вертел». На самом Кавказе говорят, что блюдо называют совсем по-другому. В Грузии это «мцхвади», в Армении «хорвац», в Азербайджане «кебаб». Вот, ну а если вообще как бы копнуть вот туда еще дальше, то вообще получается способ жарить мясо на углях принадлежит первобытным людям, ну согласитесь? Ну, это же получается самое древнее блюдо человечества. Что вы думаете по этому поводу? Может быть, я не права, может быть, у вас есть совершенно какая-то достоверная информация по этому поводу. Пишите мне на WhatsApp, буду читать. Учиться буду у вас. Вот. Ну, а на самом деле, оказывается, есть очень много интересных фактов, связанных с этим блюдом, о котором все мечтают летом или мечтают о лете, как о возможности вкушать это блюдо. Поэтому в течение утра буду вам периодически что-то интересное рассказывать. А вдруг чего-то не знаете? А будете знать, и я буду знать вместе с вами. А вот теперь, выходя на финишную прямую, выполняю музыкальную заявку от нашего слушателя Михаила. По его просьбе сейчас прозвучит песня «Не грусти» Дмитрия Колдуна. Кто это сейчас грустит? Кого это Михаил и Дмитрий Колдун будут сейчас успокаивать? Не надо нас успокаивать, у нас все хорошо.

8:02 в стране. Друзья, еще раз доброе утро всем, чьи приемники настроены на волну радио Окей. Интересно, чем вы сейчас занимаетесь? Попиваете кофеек, воду или общаетесь с друзьями, с коллегами, обсуждаете итоги матчей, прошедших за эту ночь и этим утром? Ну что, да, закончился матч между сборными Мексики и Кореи со счетом 1-0 в пользу Мексики. Да. Мне, как болельщице за сборную Южной Кореи, конечно, слегка обидно, но есть впереди еще один матч, поэтому, я думаю, они сделают все возможное, потенциал есть, и, конечно же, чемпионат мира – это место не для слабых. Нужно бороться до последнего, ну, не вздох, конечно, до последнего мгновения, последние минуты и секунды, и я думаю, все у них получится. Ну, а с другой стороны, вот как сложится, так сложится. Так, что у нас в этом часе, как должно все сложиться? Все как обычно, урок казахского языка, в середине часа игра для истинных меломанов, наша Керемере, очередной тур июньской игры и много хорошей музыки. О погоде. Вот своим коллегам я уже сказала, что они пропустили момент, когда небо было не такое серое, и как-то, знаете ли, тучки тонким слоем, так, знаете ли, заходили на наш город, и я была этому свидетелем. Но это было только в начале шестого, а все остальные уже ничего не увидели. Поэтому будем наслаждаться тем, что есть к данному моменту. А на данный момент за окном плюс 20, пасмурно, ветер стал чуть слабее, 4 метра в секунду, но направление не поменял, он южный. И сохраняется вероятность небольшого дождя ближе к 11 часам дня. Все остальное время сохранится пасмурная погода. Вот и все. Так, друзья, вот такие вводные у нас на этот час. Еще раз хочу всем пожелать отличного настроения и дня. Не нервничать, не переживать из-за пробок, из того, что сейчас вас ждет, может быть, на дорогах. На работе, я думаю, если вы все спланировали, все будет хорошо. Ну, а мысли о ближайших выходных должны слегка подогревать, добавлять энергии. Ну, а наша музыка добавляет ритма, настроение, темпа ритма, который будет вас поддерживать и всегда это делает. Мотенс в нашей музыкальной программе. Интересная какая-то вот такая песенка нашлась на просторах интернета. Меня она заинтересовала исключительно потому, что это что-то такое итальянское. Итальянское. Дарти Нэнон ремикс в нашей музыкальной программе прямо сейчас.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: знаю, где это находится, что это такое, но, услышав слово «Ибица», что приходит в голову первым? Ну, конечно же, тусовки, лето, солнце, пляжи, конечно же, ночные дискотеки, пати до утра. Группа «Ибица» в нашей музыкальной программе с такой колоритной композицией, динамичной, как раз, по-моему, очень отражающей настроение всего происходящего в этом месте. 8 часов 20 минут в стране. Мы двигаемся с вами вперед в новый день, в пятницу, 19 июня. Ну и поскольку уж я заявила тему такую скользящую через все утро про шашлык. Кстати, спасибо большое, Михаил, за то, что прислали фото. Вот вы сейчас чем занимаетесь? А вот Михаил с сыночком собирают черешню для бабушки. Как это здорово. Во-первых, у вас есть черешня. Я, конечно, в детстве я очень мечтала, чтобы у меня на даче росло дерево черешня, но не судьба пока. Ну, может быть, к пенсии успею вырастить какое-нибудь деревце. Да, вишню не особо люблю, а вот черешня, конечно, это здорово. Это да, это вкусно, это сладко. Поэтому с белой завистью Михаил, конечно же, вот посмотрела ваше фото. Так, ну а продолжая тему шашлыков, честно вам скажу, вот за что купил, за то и продаю. Непроверенная история, не то, что история, а факт. Может быть, это миф. Но считается, что знаменитый французский писатель Александр Дюма, ну, помните, да, про трех мушкетеров, в свое время, путешествуя по Кавказу в 1858 году, пришел в такой восторг от местного шашлыка, что подробно описал его рецепт в своей кулинарной книге. Вернувшись в Париж, он открыл первую в столице Франции официальную шашлычную. Вот так шашлычная традиция, ну, в общем-то, это блюдо покорило изысканную французскую публику. Было ли такое или нет, хотите, верьте, хотите, проверьте. Но вот такое существует, такая информация существует. Да и неудивительно, правда же, мне кажется, мясо жареное, оно всем везде и всюду всегда нравилось. Не говорим сейчас про веганов. Они, мне кажется, тоже во сне едят мясо. Только об этом никому не рассказывают и в этом не сознаются. Уговаривать и переубеждать не буду. Ну, а если вдруг действительно у вас началось слюноотделение при одном слове, ну, тогда запланируйте пикничок с шашлыком на ближайшие выходные. Имейте на это полное право. Так, друзья, мы двигаемся вперед. Очень скоро урок казахского языка. Прямо сейчас господин Джарахов и Мэри Гу. Вот, я в моменте.
1: Пролетел который день, я не заметил. На своих двух и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: Учим казахский язык легко.
1: Берше, дай. Маган берше, дай мне. Маган, мне. Берше, дай. Маган берше, маган, мне. Берше, дай. Маган берше.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамиры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Да, вот такая задача у вас на ближайшие, ну скажем, 5-10 минут, потому что игра «Керамиры» в эфире нашей радиостанции. Для истинных меломанов, способных угадывать мелодии, песни, исполнителей в любом виде. Итак, друзья мои, заряжено все у меня, готово к тому, чтобы вы послушали и начали угадывать. Но прежде напомню, что мы в этом месяце разыгрываем такой подарочный набор, в который входит сумочка ручной работы, ручного плетения от мастерицы, живущей в нашем городе, и теперь уже наши знакомые, хорошие, из проекта «Знай наших», так, который мы проводим вместе с магазином «Хэнди», и глюкометр, обязательно замечательный аппаратик, который можно использовать для контроля сахара в крови. В наше время, знаете ли, надо все контролировать, и сахар тоже. Так, вот это получит победитель по итогам месяца июня, а тот, кто сегодня дозвонится и назовет правильно исполнителя сегодняшней загадки, получит право передать привет, и мы пообщаемся, узнаем, какие у вас интересы, планы на ближайшее время. Я все рассказываю. Вот как дозвонитесь, так и буду спрашивать что-нибудь. А вдруг я спрошу, любите ли вы картошку жареную? Не знаю, что мне в голову взбредет. Пока хочется всем пожелать хорошего настроения, как всегда, хорошего дня, несмотря на погоду. Кстати, свежо, так хорошо на улице. Я вышла, ну да. Но, между прочим, даже не сильно плотные облака, и сквозь них все-таки пробиваются лучи солнца, такие бледненькие, рассеянные, но тем не менее солнце вовсю старается напомнить о себе, что я здесь, я рядом. Вот, и не надо вам солнце Монако, я здесь, любите меня. Ну да, а как по-другому? Лето же на календаре. Вот, времени предостаточно было для того, чтобы подготовиться для участия в нашей игре, и вот теперь могу с полной...

0: В очередной раз я убедилась, что такие достаточно спокойные, неритмичные композиции очень легко узнаваемы в обратной версии, то есть звучание. Да. Ну, а какие-то, ну, поскольку мы загадываем не простых исполнителей, а таких, скажем, хо-хо-хо-хо-хо, имеющих вес в музыкальной индустрии в мире, конечно же, у них есть свои особенности, какие-то фишки, голоса у них узнаваемые, то вообще легко все происходит. Главное, так вот, свою картотеку знаний в голове перебрать и вытащить нужную карточку, и потом позвонить ко мне в студию по номеру, который я уже не единожды назвала. Хотя сегодня единожды. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Кто нам...
1: Я вас зовут. Мне почему-то показалось, что это Адриан Челентан. Он очень голос похож.
0: Я так и думала, а поэтому специально вот так и сделал. Я... Как вас зовут, простите?
1: Иван зовут.
0: Не слышно. Вы как будто, блин, в космосе.
1: Иван.
0: Иван, Иван, который в аэропорт, да?
1: Верно, да.
0: Иван, нет, это не Адриана Челентана. Я так и думала, что будет похож немного голос, но это не он. Да, сделаю подсказку, что это группа.
1: Жаль.
0: Вы сейчас едете на работу?
1: Именно.
0: Понятно. Как там, пробок нет, все хорошо в вашем направлении?
1: Я через Новый мост поехал, потому что мост закрытый, с Зеркула еду только так.
0: Все, то есть тоже в объезд, лишнее время, лишние километры. Ну, ничего страшного, главное, что есть цель, куда нужно прибыть, не пешком же, правда?
1: Нет, на машине.
0: Иван, хотите кому-нибудь привет передать, раз уж дозвонились?
1: Своей семье, своим коллегам по работе, маме, вам в первую очередь тоже.
0: Спасибо.
1: Большой привет. Удачи всем.
0: Футбол смотрите?
1: Вы знаете, я не люблю футбол.
0: Вот сейчас вы зачем в своем лице врага мне нажили? Шучу. А что любите? Какой вид спорта любите?
1: Я больше по Формуле-1
0: по Формуле...
1: прикалываюсь.
0: И, наверное, любимая марка автомобиля у вас BMW?
1: Нет, да. Мне электрические машины нравятся сейчас.
0: Что? А почему? Почему это?
1: Откуда? Не знаю, может быть, китайцы хорошо шагнули вперед за последние годы.
0: Угу.
1: Возможно.
0: То есть вам интересны новые технологии, а вот это дрын-дын-дын вам уже не нравится с выхлопом.
1: Да.
0: Все понятно. Вот видите, как все сразу вас характеризует. Современный человек, новые тенденции, понятное дело. Как вы думаете, Формула-1 для электричек будет когда-нибудь?
1: Не понял.
0: Формула-1 для электричек когда-нибудь будет? Для
1: мне кажется, вряд ли.
0: Да, это да.
1: Это кому-то невыгодно, мне кажется, просто будет.
0: Ну, все-таки, если будут много, большинство любителей. Ну, мне кажется, да, это, конечно, дело времени и будущего.
1: Возможно, не знаю.
0: Угу. Все поняла. Спасибо вам большое, что дозвонились. Спасибо, что попытались. Желаю вам удачи во всем остальном, что вас сегодня ждет. Хорошего дня. Спасибо.
1: До свидания.
0: Так, друзья мои, ну вот не получилось у Ивана. Ответ был неверным. Так, кто-то мне прислал сообщение. Так, мне Михаил шлет фото. Очень интересно, что там на фото. Точно, Михаил прислал мне фото пробки. Это, скорее всего, в сторону Зачаганска, да? Ну, вот вроде как вчера обещали, заверяли, что сегодня должны вроде как все доделать. Я надеюсь, что с завтрашнего дня не придется с такими сложностями сталкиваться. Да, пробка, конечно, солидная, приличная. Других-то путей, наверное, сложно найти, но тем не менее. Друзья мои, да, видите, какие мы капризные отчасти, да. Ну вот небольшая сложность, но опять же для нас. Я знаю, что и сегодняшний

Сегодня проезд вдоль ЖД вокзала тоже перекрыт, потому что, ну, кто ездит, то прекрасно знает, что там дорога тоже не в особо хорошем состоянии в силу того, что проходят ремонтные работы, и скоро наш вокзал, ЖД вокзал, засияет новыми красками, свежестью засияет. Вот, и, по-моему, сегодня там что-то тоже делают с дорогой, поэтому даже маршруты изменены автобусов. В силу вот этого объезда площади, запрета на объезд вот по площади. Ну, что делать? Такова реалия, ничего, потерпим, и зато потом будем счастливы и довольны. Хотя к хорошему быстро привыкаешь, да? Вот когда что-то такое происходит, ай-яй-яй, а к хорошему быстро привык и не заметил. Тем временем я жду еще варианты. Что же это было? Что звучало? Давайте я еще раз включу вам фрагмент перевернутой композиции. Может, кто-то догадается. Я уже подсказал, что это группа.

0: Мне даже казалось, что я уже загадывала что-то из этой группы. Удивительно, как какие-то фрагменты композиции звучат абсолютно, как будто они не перевернуты. Вот несколько фрагментов, я прям думаю, ну сейчас я уже вот прям подпою. Но, тем не менее, я вообще не сомневаюсь, что кто-то да знает и эту группу, и вокалиста этой группы. Чем-то схоже, скажем. Я в свое время очень путала. Вчера был загадан Крис Ри в программе «Керемири». Михаил с легкостью угадал композицию, песню не узнал исполнителя. Но вот этого Криса Ри и вот эту группу я одно время как-то путала. Путала фамилия моя. Моя вторая фамилия. Даже не вторая, у меня их столько. За сто количество. Ну, неважно. Короче, вот, да. Я путала. Я путала. Криса Ри и вот эту группу. Есть какие-то варианты? Номер наш прежний. 8-771-202-1006. Ну, не может быть такого, чтобы вы не знали эту группу. Вот прям как сейчас я болела за корейскую сборную. Ну как же, вы не можете не знать эту группу. А, что, нет вариантов, да? Охо-хо-хо-хо. Неужели это случилось и в моей жизни? Впервые в программе «Керемири» настал момент, когда... Вот потому что Максата нет, Аслана нет. Я не знаю, почему они молчат. Где наши... Ага. Есть Михаил Великий зато. Так, ну давайте попробуем. Алло. Что у меня? Куда связь-то делась? Не может же быть такого, чтобы связи не было. Все же работает. Алло.
1: Доброе утро.
0: Доброе. Ну-ка, Михаил, еще поговорите.
1: Я говорю...
0: Ну вот что-то у меня, да, у меня тут какая-то техническая какая-то байда. Говорите, не останавливаясь. Не останавливайтесь, Михаил, говорите.
1: Погода шепчет.
0: Шепчет, точно.
1: Елена футбол сегодня не комментирует, потому что он уже закончился, наверное.
0: Ну, как вам сказать, я... Что? Алло. Ну что это вот? Где мой техник, который бы вот... Я не комментировала, потому что я очень болела за них.
1: За кого именно?
0: За корейскую сборную. Я болела. Ну, опять вы у меня пропали.
1: Ну, счет вроде 1-0 был, да?
0: Да, проиграли они. В первом матче,
1: проиграли,
0: да. В первом матче они выиграли 2-1. Вот здесь проиграли. Но у них еще есть третий матч. Я как бы надежду не теряю. Так, и также я не теряю надежду, Михаил, что вы мне скажете, что у меня сегодня было загадано в нашей игре.
1: Встает. Но есть только предположение. Может быть, это какой-нибудь ваш любимый поэт. Или Дмитрий, я не знаю, не ваш, наверное.
0: Что еще раз, пожалуйста? Я вот тут пальцем.
1: Может быть, Pink Floyd группа, может быть, какая-нибудь.
0: Нет, не Pink Floyd.
1: Нет,
0: Pink Floyd не угадал, другой, да.
1: Мы недавно... Ну, надо отдать вам должное сегодня, да. Сегодня я не знаю, кто это и что это.
0: А, вот видите? И такое должно быть.
1: Бывают такие дни, да, когда даже Михаил не знает, что это.
0: Ну, что, только корейской сборной проигрывать, что ли?
1: Вот снимаю перед вами кепку, вот я сегодня в кепке.
0: Да?
1: Обычно шляпу, да, но сегодня кепку, да, снимаю, отдать вам должное надо.
0: Снимайте, Михаил, этого, солнца не будет, будет дождь. Не будет.
1: А, ну это нормально. Кстати, погода сегодня хорошенькая прям. Я люблю такую погоду, да.
0: Хорошая.
1: Жару не очень, а вот такую вот теплую, такую светленькую погодку обожаю.
0: Идеально вообще, для меня прям идеально. Я вот сегодня... Ну-ка, говорите.
1: Еще позвонить на радио и не отгадать песню, он вообще замечательно.
0: Запомните этот день, запомните.
1: Я боюсь представить, что там за группа. Какая-нибудь, наверное, опять в 70-х.
0: Да нет, они долго играли. То есть британская команда, да, там их два брата. Вот один играет и поет, другой просто играет.
1: Но... А другой танцует, да?
0: Нет, нет, они все играют. Это хорошая роковая команда. Такая блюз-рок, что-то такое. Ну, вот в этом стиле они работают. И очень...
1: Ну, это к Дмитрию тогда. Это к Дмитрию. Нет, Дмитрий отгадает.
0: Нет, нет. Дмитрий, вы имеете в виду радиослушатель?
1: Да, да, да.
0: Нет, я думаю, он не угадает, нет. Потому что даже мой Дмитрий Давыдов.
1: И тот не отгадал.
0: И тот, так сказать, я вообще не знаю, что это такое. Я говорю, ну вот, хорошо, тогда момент просвещения настал. А я очень знаю эту хорошо группу, и слушали, и любили, и до сих пор люблю. Вот послушайте, вам тоже понравится. Я про шашлык хотела спросить. Скажите, пожалуйста, я вот тут посмотрела, сколько существует маринадов шашлыков, и искусственный интеллект выдал о том, что ну где-то около 15 классических вариантов, а от 100 до 1000 вариантов, то есть разных вариаций. У вас есть какой-то свой секрет рецепта маринада?
1: Ну, у меня стандартный майонезик, кетчуп, лимончик. Все это хорошенько перемешать, а добавить лучка, помариновать, подержать и потом пожарить.
0: Слюна сейчас во рту образовалась?
1: Да-да-да.
0: Вот так-то. Ну, слушайте,
1: кетчуп... В преддверии выходных, так
0: ну,
1: сказать.
0: Ну да, кетчуп вот я никогда не добавляла. Интересно.
1: Ну, попробуйте. Вот кетчуп с майонезом смешиваете, добавляете сок лимона, выжимаете хорошенечко, так все это перемешиваете, лучка, тоже лучок так выжимаете хорошенечко. Все это настаиваете, и потом на огонек. Все, пойду я, наверное, сейчас не буду работать, поэтому швычки.
0: Вот, вот, идите маринуйте на завтра. Чем все, лучше промаринуйся.
1: Да.
0: Спасибо большое, спасибо, что дозвонились. Все, теперь давайте послушаем композицию, которую сегодня никто не разгадал. Услышим мы это сразу после небольшой рекламы, пока подержу интригу.
2: Жарнама. Реклама. Бактарды толық толтыратын уақыт келді. Газ Энерджи жанармай құю станциялар желісі жеңілдікті литрлер акциясын жариялайды. Маусым айы бойы сіздер үшін жеңілдік 20 литрден бастап премиум санаттағы Тарлан 92 жанармайын құйғанда әр литрге 5 теңге жеңілдік. 50 литрден бастап

0: 0.95 есептік квартал, 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
1: Команда «Оталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: 8 часов 49 минут в стране. Пришло время назвать группу, которая сегодня была загадана мной в игре «Киримире». И уж поскольку так получилось, что она не разгадана, скажу вам, что группа «Дарг» образована была в далеких годах, даже не буду говорить в каких. В 2018 году они были включены в зал славы рок-н-ролла, чтобы вы не думали, что я загадываю какую-то мелочь, шелупень, так сказать. В зал славы рок-н-ролла. Очень, альбом один продан тиражом 30 миллионов копий. Ну, в общем, да, очень популярная команда была и есть. Образована Марком Нопфлером, это вокалист, и его братом Дэвидом Нопфлером, он тоже играет на гитаре. Помимо этого, еще там, неважно, все равно не запомним, еще один гитарист, барабанщик. В стиле блюз-рок, кантри-рок, прогрессивный рок, рутс-рок, паб-рок. Вот с паб-рока они начинали. Ну и, собственно говоря, да, дали жару. И мне кажется, опять же, то количество мелодий и композиций, которые они создали, для одной группы больше, чем достаточно. А группа называется Dire Straits. А вот одна из популярнейших композиций Sultans of Swing сейчас и прозвучит в нашей музыкальной программе группы Dire Straits.

0: прислала сообщение о том, что ай-яй-яй, не узнал песенку, хотя она есть в плейлисте. Мне кажется, у всех, у кого есть автомобиль, эта песня должна быть в плейлисте. Я прямо уже вот сидела, закрыла глаза и представляю, как я еду по трассе в свой любимый Бузулукский бор под эту песню. Мне кажется, это самая любимая композиция дальнобойщиков. Dire Straits, друзья мои, если на всякий случай, еще раз повторю, чтобы вы запомнили эту группу.
1: Окей, окей, окей. Радио Окей на часах.

Много логотипов и много типов. Мало времени и много делов. Ты не купишь уют, но купишь дом. Купишь кровать, но не купишь сон.

смогла я определиться, это позитивная или депрессивная такая мотивационная сансара в нашей музыкальной программе «Крафт, красное дерево и не лето» с песней «Сансара» открыли музыкальную программу «Нового часа» по просьбе Михаила Великого. Эта песня прозвучала в нашем эфире. Ну что, плевать на воздух, колесим, друзья мои, по красоте. Запомните эту фразу и пусть она... будет у вас девизом на ближайшее время. Спасибо всем, кто присылает сообщения. Спасибо и Михаил. Спасибо всем, кто с нами, кто здесь. Двигаемся далее. В этом часе у нас, конечно же, программа самая главная. Это привет и поздравления. Да, сегодня есть особый повод. Ну, во всяком случае, воспользоваться случаем и поздравить всех медиков нашего города, страны и мира с грядущим праздником. Конечно же, который, уверенно, будет широко отмечаться. Идут всякие мероприятия, посвященные этому дню. Каждый год это проводится, да. Людей, которых называют ангелами в белых халатах, стоит поддерживать, стоит говорить им спасибо. Конечно же, за то, что, во-первых, они отдают столько лет учебе для того, чтобы потом спасать наши жизни. И что бы ни происходило, и как бы кто-то не испортил какое-то впечатление или, может быть, изменил мнение, ничто не должно изменить отношение к самой профессии. Это великие люди. Это люди, которым нужно говорить всегда спасибо. По-прежнему плюс 20 за окном, как ни странно. Обещают плюс 28. Не знаю даже, успеет ли в течение дня воздух прогреться, потому что, ну вот, ветерок, хоть и южный, юго-западный, все равно он приносит какую-то такую освежающую больше прохладу, нежели тепло. Ну, в общем, да, как будто кондиционер работает прям как кондиционер природный. Так, что еще? Про дождь пока изменений никаких нет. Должен где-то покрапать, но ничего страшного. Надеюсь, что все вполне комфортно себя чувствуют. Ну и, собственно говоря, от жары тоже иногда нужно отдыхать. Правда же, да? А сегодня, вот как сказал Михаил, вполне, очень даже хорошо. Я даже не буду в машине включать кондиционер. Открою окна. И пусть вот воздух свежий, как это, волосы назад трепет и путает. Так, что еще? Ну, по сути, да, продолжу тему. Если найду что-то интересное про шашлыки, обязательно вам расскажу. Как мне говорят коллеги, что это ты собралась про шашлыки рассказывать? Про них нельзя рассказывать, их нужно жарить и есть. Ну, знаете ли, иногда можно и поговорить, чтобы пробудить аппетит, да, в преддверии выходных. Далее у нас Кангсер, Ерке, Есмахан и что-нибудь новенькое из интернета обязательно найду и включу в музыкальную программу этого часа. Пожелания остаются прежними тем, кто настроен на волну нашей радиостанции. Где бы вы ни находились, что бы вы ни делали, собирали ли черешню, стояли ли в пробке, друзья мои, сохраняйте самообладание. Помните, что каждое мгновение этой жизни невозвратно. Она поэтому наполняет это хорошими мыслями, идеями, планами. Ну, стоите в пробке, стройте планы, что-то себе придумывайте, фантазируйте. Слушайте музыку, танцуйте, как это делаю я всегда причем. Я не могу просто сидеть. Ой, если бы кто это видел. Но лучше этого не видеть. Действительно, это очень повлияет на вашу психику. Ну, а пока вы не видите, я танцую, а вы слушаете музыку.

Филатов и Карас в нашей музыкальной программе. Ну, пусть это будет каким-то заклинанием, что ли, в конце концов, чтобы тучи на выходные все-таки рассеялись над нашим городом, и все медики нашего города смогли отлично отметить свой день профессиональный. Конечно же, кто где, неважно, но чтобы все благоволило хорошему праздничному настроению, и чтобы все прошло как нужно. Это я, кстати, и про себя говорю, потому что мы тоже будем отмечать это событие по традиции, на свежем воздухе. Надеюсь, что у нас все получится, все запланированное пройдет как надо. Ну, а тема сегодняшнего дня про шашлыки. Друзья мои, оказывается, столько информации. Вы думаете, я просто так здесь сижу? Нет, я ищу, ковыряюсь, копаюсь. Выяснилось, что вот эти вот шашлычки на шпажках деревянных в Японии называются якитори. На бамбуковых шпажках, да. Но что они? Они там, ну, наше привычное для них мясо, это неинтересно. Они жарят не только филе, но и куриные хрящи, сердечки, даже околохвостные части. То, что мы выкидываем, представляете? Ну, может быть, кто-то не выкидывает, но меня даже от этих слов уже плохо становится. Так, ну, все у них там это делается, преподносится под сладким соусом таре и жарят его на специальном бездымном угле бин-бин. В Австралии, естественно, тоже пошли, скажем, исходя из того, что у них там водится, и баранина, свинина их не интересует, они жарят на углях стейки и шашлычки из мяса кенгуру, крокодила, эму, страуса, эму, понимаете? И говорят, что мясо крокодила по вкусу напоминает одновременно курицу и рыбу. Фу! Как, наверное, это вкусно. В Южной Америке делают шашлыки на мечах. Кстати, шампур – это, ну, в общем-то, последыш мечей, потому что наверняка в древности, ну, что там, вот были вот мечи, нанизал туда что-нибудь вот такое мясное и над огнем, правильно? То есть они представляют себя какую-то вот, ну, подобную конструкцию похожую. И это у них называется чураска. Это вот Бразилия и Аргентиния. Прям культ чураска. Огромные куски говядины нанизывают на длинные шампуры мечи и жарят на открытом огне. Есть местные рестораны, которые называются прям чураскарии. Вот. И действует там система «Ешь, сколько влезет». Вот официанты ходят по залу с этими мечами, представляете? Срезают сочное мясо прямо тебе в тарелку, пока те не перевернут специальную фишку зеленой стороной вниз. То есть вот все, я наелся. И тогда они вот с этим мечом подойдут к тебе с мечом. Там хочешь, не хочешь, начнешь, продолжишь есть. Самый длинный шампур в мире, друзья мои, это о рекордах. Он, кстати, обновляется каждый год регулярно. И что? В Казани приготовили шашлык длиной 180 метров. Для его прожарки понадобился гигантский цельный мангал и переворачивали шампур одновременно более 200 человек по команде в мегафон. То есть раз, два, опа, взяли. Ну, вот как-то так, да. Не могу не рассказать вам о том, что ученые-флейвористы, это такие специалисты по запахам и вкусам, утверждают, что запах жарящегося на углях мяса один из самых сильных триггеров аппетита для человеческого мозга. Его, главное, почувствуешь везде, да, даже если вот мимо шашлычной где-то приезжаешь в метрах тысячи. Аромат состоит вот этого дела более чем из 600 летучих соединений. И что самое интересное, что космонавты, возвращаясь с МКС, часто признаются, что в космосе им больше всего снился именно запах дымка и сочного шашлыка. Понимаете? Кто еще мечтает стать космонавтом? Вот когда будете есть шашлык, вспомните о них. Есть памятник шампуру, да, в Ульяновске он установлен, огромный двухметровый железный памятник, вот там вообще шашлыку. Представляет собой мангал, на котором лежит шампур с нанизанными огромными кусками мяса и луковыми кольцами. К нему часто приходят загадывать желания местные гурманы. Какие можно желания загадывать, потирая шампур или кусок мяса, вот это вот металлический, из чего он там сделан. И еще одну историю не могу не рассказать. Это уже правда однозначно, потому что не единожды я ее слышала, и вот наткнулась на нее, думаю, ну и вам расскажу. В легендарной комедии «Кавказская пленница» есть знаменитая сцена, где троица трус, балбес и бывалый аппетитно едят шашлык в ресторане. Помните? Помните, да? Вот мало кто знает, что актер Георгий Вицин был строгим вегетарианцем.
Он наотрез отказался есть мясо в кадре. Вот наотрез. Сказал, ну вот, друзья мои. И режиссеру Леониду Гайдаю, естественно, пришлось пойти на хитрость. Ну, как-то надо спасать картину. Специально для Вицина повара приготовили фальшивый шашлык. Бутафорские куски мяса на шампуре сделали из специального теста и запеченных баклажанов, обильно политых соусом. Вицин съел его с удовольствием, а зрители ничего не заметили. Вот теперь, когда будете пересматривать картину, присмотритесь, подойдите к экрану, возьмите что-нибудь такое увеличительное, вот, и посмотрите. Ну вот, как-то так. Пожалуй, на этом можно сделать небольшую паузу. Буду готовиться к программе «Кто сегодня?». Молодец! Ваши приветы и поздравления, они поступают к нам на WhatsApp, за что вам большое спасибо. И вот вам за это. И вот вам за это. Гордон Сити и Романс с композицией «Saving My Life».

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, 2 автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
3: Кто сегодня молодец?
4: Ну давайте узнаем именно тех, кто сегодня молодец. Я имею в виду тех, кто прислал сообщения и тех, кому сегодня адресованы ваши сообщения, пришедшие нам на WhatsApp. Ну, конечно же, еще и еще раз. Теперь, пользуясь случаем, я спешу поздравить всех медицинских работников нашего города, области, страны с грядущим профессиональным праздником, с Днем медицинского работника. Врачей, медсестер, санитаров, всех, кто носит халаты, кто заботится о нашем здоровье. Друзья, большое вам спасибо за ваш труд, за выбранную профессию, за ваш опыт, за ваши знания. Спасибо. Я думаю, это самая большая награда любому медику и медицинскому сотруднику. Это благодарность здоровых клиентов, тех, кому вы смогли оказать помощь. Спасибо большое вам, здоровья вам, терпения с нами такими капризными, вредными, привередливыми, недоверчивыми. Конечно же, чтобы у вас дома все было всегда хорошо, чтобы это не мешало вам заниматься, я надеюсь, любимой профессией, любимым делом. И еще раз с праздником, с наступающим праздником. В акционерном обществе «Талап» сегодня поздравляют музыкального руководителя дошкольного мини-центра Гасилину Галину Владимировну. Ну, я знаю, насколько коллектив мини-центра творческий, дружный, знаете, такой креативный. Поэтому я уверена, вас сегодня не обошли вниманием какими-то неординарными поздравлениями. Мы присоединяемся ко всем пожеланиям, которые сегодня звучат в ваш адрес. Вы делаете замечательное дело, заниматься с детками. Несколько раз я присутствовала на мероприятиях, которые проводит мини-центр, вот с этими крохами, которые-то еще на ногах и неуверенно стоят, но они уже что-то там поют, что-то читают, что-то говорят. Это просто удивительно, это такая милота невероятная. Работать с детьми – это тоже особое призвание. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы есть в коллективе мини-центра. Вам творческих успехов, вам всех благ, удачи, здоровья и хорошего праздничного настроения сегодня. Пусть сегодня для вас играет музыка, звучат песни и добрые слова пожеланий близких и родных. Так, беру в руки наш планшет и начну сообщение, которое, ну, вот пришло последним, поэтому в основной список, как бы, вот, чтобы уже не добавлять, прям сходу. Михаил, наш радиослушатель, передает сообщение, Михаил, сообщение от Михаила. Хотел пожелать легкого пути Галине Павловне, ни ям, ни ДПС, ее сыну Александру и внуку Максиму. Большое им спасибо от Михаила. Да, конечно же, хорошей дороги. Спасибо большое за сообщение. Так, далее поехали. Доброе утро. Передайте, пожалуйста, огромный привет моему другу Аскеру. Пусть эта пятница пролетит незаметно. Впереди отличные выходные. Это сообщение от Кайрата. Привет всей вашей команде. Спасибо большое. От меня лично большой привет подруге Шинар. Классного тебе настроения на весь день и поменьше суеты. Сообщение от Осельчики пришло. Здравствуйте, уважаемая

Привет, улетает моему другу Арману от Ерлана. А что, правильно, вот так прилетел, привет, и улетел. Это здорово. Доброе утро, Уральск, всем водителям пустых дорог. Ну, хотелось бы, конечно, и хорошие музыки в салоне. На 106 FM она всегда такая. Хочу передать привет своему другу Нурлану. Рад был вчера встретиться. Удачного дня тебе и во всех делах. От Каната сообщение пришло вот такое. Заключительное в сегодняшней программе «Кто сегодня молодец?». По традиции передаю привет тем, кто не получил персонального. Всем привет от Радио К, лично от меня. Всем медикам бодрого настроения. Но все равно предвкушение праздника, и хорошо, что это выходной день, когда коллективы могут собраться, выехать на природу, даже пойти в ресторан, посидеть в совершенно такой уже другой обстановке, нерабочей, да, без халатов. Их ведь даже не узнать. Вот сколько раз я себя ловлю на мысли, что наши врачи, специалисты, когда выходят в свет, их не узнать. Они настолько красивые, потому что сама профессия, мне кажется, заставляет их светиться, глаза сверкать. Ну, а, естественно, без халата, без униформы человек преображается до неузнаваемости, и это прекрасно. Поэтому, дорогие наши медики, с праздником! Вам здоровья, вам еще раз удачи, успехов, зарплат, отпусков, благодарных пациентов, чтобы все у вас было хорошо. И спасибо, спасибо большое за ваш труд, за выбранную профессию. И еще раз с профессиональным наступающим праздником.

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

один в нашей музыкальной программе. В 9:53 пришел момент, когда сказать нужно спасибо всем, кто был со мной все это время. Друзья, мое дежурство подходит к своему завершению. Не могу сказать сейчас, ведутся переговоры до, прям вот в данный момент. Будет ли сегодня выпуск программы «Знай наших», придет ли к нам сегодня гостья. Очень, конечно, хочу с кем-нибудь пообщаться. Да, собственно говоря, всегда выход в эфир – это большой праздник, настроение, какой-то заряд энергии, поэтому на всякий случай не буду прощаться, но пожелать всем продолжения хорошего дня и его завершения обязательно хочу и уже это делаю. Ну, а по-другому быть не может, друзья мои, продолжается футбол для болельщиков, грядут выходные для просто вяло отдыхающих, активно отдыхающих, у кого-то грядут отпуска, и они в преддверии этого. Ну и, конечно же, у всех медиков грядет большой праздник в нашем городе, очень много людей, имеющих отношение к этой профессии, поэтому, конечно же, все впереди должно быть радостно, ярко, весело, как в футболе, независимо от погоды, все должно запланированное состояться, я вам этого искренне желаю. Всех мысленно обнимаю, приподнимаю, опускаю. Да, друзья, с вами была Елена Левитан. Друзья, берегите себя. До нашей новой с вами встречи. Возможно, она состоится сегодня. Ну, нет, так значит, на следующей неделе. Лето продолжается, поэтому все должно быть хорошо. Берегите себя и до встречи в эфире.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл-инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл-инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКЕ.
6: Радио ОКЕ на

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства «Саяхат Групп». Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 837-210-0611, а также 837-283-87-64. Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кумектеши, помоги. Маган кумектеши, помоги мне. Маган, мне. Кумектеши, помоги. Маган кумектеши, маган, мне. Кумектеши, помоги. Маган кумектеши.
0: Учим казахский язык

0: «Знай наших».
1: «Знай наших» – проект по пятницам в эфире радиостанции «Окей». И на нашей странице в Инстаграм мы начинаем. С пятого раза мы завели всю эту шарманку. Ну, если с радио все нормально, то с Инстаграмом. То есть мы прошлись по всем аккаунтам, какие у нас есть. Не могли найти тот, который нужно. Где-то в закромах у нас аккаунт радио. Но, слава богу, все, обнаружили. Так что можете смотреть, можете слушать. Присоединяйтесь к нам. Сегодня у нас в гостях Наталья! А что, я не тот микрофон включила?
2: Не знаю.
1: Вот, да, не тот.
2: Всем добрый день.
1: Вот, всем добрый день. Ну, начнем мы вежливо, да?
2: Да, конечно.
1: Мы начнем очень культурно, мягко, но уже, тем не менее, мы сказали, что пятница – это какой-то день. Я скоро перестану любить пятницу. У тебя какой любимый день недели?
2: Суббота, наверное.
1: Точно. Причем не сама суббота, а ожидание субботы, скажи.
2: Ну, наверное, да.
1: Когда в пятницу все заканчивается, и ты понимаешь, вот он глоток свободы, я хочу побольше поспать.
2: Впереди выходной.
1: Да.
2: Классно.
1: Да. А когда ты в субботу просыпаешься и понимаешь, что у тебя еще хреново туча дел, и как-то вот все это настроение, конечно, но тем не менее, да, как-то вот да, хочется иногда свободы, хоть как от чего-то, да?
2: Просто хочется свободы всегда. От всего.
1: Вот видите, какой у нас честный человек сегодня в гостях. Честнейший. А кто не знает, Наталья, директор магазина «Хэнди», проект «Знай наших».
2: Начальника
1: магазина «Хэнди», который вот открылся, мы посчитали, что уже практически полгода, да?
2: Да, чуть больше.
1: Чуть больше, как он работает. И это замечательный центр ремесленников нашего города, и не только, который предоставляет возможность выставлять свои работы, причем на этом зарабатывать. Ну и, конечно же, такое место притяжения творческих людей. Получается аккумулировать вот этих творческих людей, Наталья?
2: Ну, в принципе, получается. Просто сейчас лето, и мы решили дать всем выходной.
1: Отпуск.
2: Поэтому сегодня здесь я.
1: Правильно. Потому что, ну, лето, ну, если зимой, вот обычно, даже, как сказать, если заглянуть в историю там наших предков, да, что, летом сажали что-то там, ну, заготавливали фрукты, ягоды, овощи. А зимой уже, то есть при лучине уже там что-то шили, вязали, вышивали.
2: Сейчас это круглый год.
1: Кто-то и делает круглый год, но они совмещают летом все равно с ягодами, с компотами, с вареньями, с огурцами. Куда ты без этого?
2: Я не понимаю, как они это совмещают. Мне бы было очень сложно. Когда что? Люди говорят, что они крутят компот и что-то вяжут, и что-то льют.
1: И при этом еще песни поют.
2: Я считаю себя каким-то никчемным человеком.
1: Между прочим, я хочу сказать, что ваш проект «Знай наших» меня, собственно говоря, поверг не то что в депрессию, а в состояние, когда я поняла, что я никчемный человек. Из передачи в передачу я каждый раз понимала, что я никчемный человек.
2: Руку давай.
1: А, давай. Вот. То есть, когда люди вот столько всего делают, из чего-то и палок делают какие-то невероятные вещи, а мы с тобой только, видишь, грустим. А компоты ты закручиваешь?
2: Нет, конечно.
1: А огурцы?
2: Нет.
1: А варенье?
2: Нет. Я все замораживаю. И огурцы тоже.
1: Их невозможно заморозить.
2: Да нет, шучу, конечно.
1: А-а-а. Нет, у меня подруга, но она там она прям хозяйственная. В том плане, что она... Ой, я не знаю, ей, может быть, у нее в дальних родственников китайца есть, который из всего все делает. Вот она из всего что-то берет, делает.
2: А я думала, китайские огурцы.
1: Нет, она из всего может варенье сварить, какие-то засолки там, а готовить, если уж что-то на стол, то есть ты так вот...
2: Варенье с помидор.
1: Вот так отвернулся, а она уже что-то приготовила. Так вот она последнее время говорит, я все замораживаю.
2: Да,
1: вот все
2: это очень удобно. Очень удобно. У тебя всегда свежее, все под руками. Абсолютно.
1: Угу. Ну, может быть. Но у меня, может, холодильника просто нет. А, да, и погреба нет, и холодильника нет, и никчемный. Очень позитивная у нас сегодня рубрика. Мы говорим о людях, которые что-то умеют делать своими руками. Сегодня в студии и в эфире радио два человека, которые ничего
2: не могут делать, да. Но как-то существует в этом мире.
1: И нам надо как-то жить. Дмитрий, вы умеете что-то... Да, Дмитрий умеет своими руками что-то делать, да. Он умеет паять, там вот это вот прям, ой, как он все это умеет, разбирать, собирать. Сколько раз он мне помогал даже свечи менять в машине, а я вот, да. Так, хорошо, вот такая прелюдия у нас сегодня. Друзья мои, кстати, если вы тоже ничего не умеете делать руками, или вообще не умеете ничего делать, пишите, пожалуйста, чтобы мы не чувствовали себя одинокими, даже, Наташа?
2: Конечно.
1: Я не думаю, что мы с тобой вдвоем. А представляешь, вот так сейчас... Вот можете.
2: Они просто стесняются об этом сказать.
1: Ну да, нам-то что стесняться уже?
2: Вы нам пишите, да, мы никому не скажем.
1: Представляешь, вот сейчас вот в студии мы втроем, вот если так вот абсорбируется, а вот за границей нашей студии вообще нет людей. Мы втроем одни на планете Земля.
2: Это круто.
1: Да. Это круто! Димка, тебе, конечно, не повезло. А нам повезло. Мы, во всяком случае, на одной волне. Вернемся к магазину Хэнди. Красивый, интересный. Пополняется у вас ассортимент?
2: Ну да, пополняется.
1: Вот за эти... Давай отчет у нас сегодня еще. Июньский отчет магазина Хэнди. О том, что уже было сделано. Я знаю, что ты, конечно, скромничаешь, но ты человек все равно огонь. И за всем...
2: Пожар!
1: Блин, огнетушитель хорошо у меня есть рядом. Ведь много уже чего-то сделано. Вот много сделано. Работы большое, много проведено.
2: Ну да, конечно. Просто это что-то новое в нашем городе. Мне кажется, именно такая локация, когда есть доступ всегда. Вот. Люди о нас, конечно, еще мало знают.
1: Не у всех просто еще дни рождения были.
2: О том, что город маленький, и о нас узнают очень быстро. Но, как оказалось, нет.
1: Нет. Поверь мне, вот у нас это парадокс нашего города.
2: То есть
1: это...
2: мы вообще как бы делали, наверное, ставку больше там на туристов, но спустя полгода только сейчас это начинает работать. То есть люди только вот сейчас начинают о нас узнавать и приходить, потому что, ну, я понимаю, что это туристы. То есть они ищут что-то
1: они
2: такое
1: где-то услышали,
2: особенное.
1: Они где-то услышали, они где-то узнали.
2: И они так интересно относятся ко всем вещам. То есть они просто, у них восхищение, наверное, там на 200%. Как круто, как красиво, вообще такое место, все так настолько уютно.
1: Атмосферно у вас там.
2: Да. Мне единственное, что не нравится, я всегда всем предлагаю чай, но почему-то все отказываются.
1: Странно. Может, предлагать что-нибудь другое?
2: Надо полазить в закромах.
1: Да, да. Чай можно мне предлагать. Вот Димке можно предлагать. Мои коллеги никогда не откажутся. Ну, кстати, вот компот вещь, когда вы делали на Первомай. Компот-то...
2: Кстати, у нас там компот остался еще.
1: Так сейчас из него что там стало-то?
2: Нет, там все закрыто.
1: Что вы говорите?
2: Все нормально.
1: Законсервировано?
2: Да.
1: Блин. Вы как шампанское на свадьбу открыть через 5 лет?
2: Естественно.
1: С бантиком? Классно. Так, смотри, хорошо, стали туристы. Все-таки у нас вот, да, сарафанное радио. То есть,
2: у нас сарафанное радио очень хорошо работает.
1: Это зона доверия, скажем, вот сарафанное радио. То есть наше радио – это одна зона доверия. А надо говорить, да, надо говорить, чтобы больше слышали. Услышал, пришел, посмотрел, а эмоции там по-любому ты получаешь.
2: Ну да.
1: А потом ты делишься это с кем-то, даже домой пришел, рассказал, а там свои домашние и по своим там разошлись, рассказали. И вот так оно, и уже как бы вот на слуху. Хэнди. И уже, а так оно дойдет, а гости приезжают. И думаешь, блин, ну что показать? Ну пойдемте Хэнди посмотрим, что там новенького. Вот, надо больше, громче говорить.
2: Будем орать, значит.
1: Конечно. Орать громче и... Вообще не понимаю, сколько времени, что у меня как-то сегодня с цифрами проблем. Вот, хорошо, туристы начали вашу точку как бы распознавать, то есть находить для себя там, что можно увести с собой на память. Помимо этого, понятно, что я последний раз, когда приходила и увидела, что у вас уже вот эти арки, все завалено, завешено всякой интересностью. География ваших представителей расширилась? Кто не только из нашего города, ремесленники?
2: Ну, в принципе, да. Не так много их, но тем не менее, мне кажется, это круто. У нас выставлялись девочки с Алматы,
1: так.
2: С Павлодара, с Лисаковска. Так, и со Станы.
1: Mm-hmm. А они как вас нашли? Или ты их сама? Я-то знаю, что ты занимаешься как раз вот этой поисковой.
2: Нет, они нашли нас сами.
1: Да?
2: Первые нашли, когда мы только искали мастеров. И в последующем, я даже не знаю, как они меня нашли, если честно. Может быть, через Инстаграм.
1: Вот это неправильный маркетинговый у вас подход. Надо все-таки всегда узнавать, анализировать свою базу, создавать. Тебе любой коуч об этом скажет, потому что маркетинг – это в первую очередь цифры, цифры, оцифровывать все.
2: Блин, нет, цифры нет. Ну, не знаю, я не люблю цифры, если честно. Я понимаю, что это работает.
1: Ну, теперь я тебе руку тяну, давай, хлопай. Я тоже не люблю цифры. Я люблю буквы. Но на самом деле, да, все-таки, видите же, знаю. Ну, потому что, скорее всего, те, кто занимается этим профессионалом, то есть вышел уже на уровень, скажем, от хендмейда уже на профессиональный уровень, такой производственный, они ищут точки не то что сбыта, а чтобы представить себя. Это же нормальный процесс.
2: Нет, это очень круто на самом деле. Тем более, когда мастер говорит о том, что самый прикол, что когда вот их слушаешь, в основном все говорят: я просто делаю, я не знаю, куда я делаю. Я уже подарила кучу всего.
1: С этого начинается,
2: раздала.
1: Да.
2: Но у меня просто что-то происходит в голове, я просто не могу остановиться, не делать. Мне куда-то это надо деть. Вот. Ну, я всегда думаю, блин, как это так? Ну, то есть, насколько надо быть творческим человеком, чтобы, ну вот, ну, не думать ни о деньгах, то есть вообще... Просто вот
1: счастливые люди.
2: Желание, да.
1: Они счастливые.
2: Наверное.
1: Они счастливые. Они делают.
2: Прям бесит.
1: Так, сейчас мы тоже чуть-чуть
2: это
1: поделим.
2: Это шутка.
1: Конечно.
2: На самом деле мы вам просто завидуем.
1: Завидуем однозначно.
2: Белой завистью.
1: Вот. Сейчас уйдем на рекламу для слушателей радио. Друзья, если есть какие-то вопросы, если вы чем-то занимаетесь, что-то производите, делаете, выходите на связь с нами, пишите в WhatsApp, пишите Наталье, пишите нам в Instagram, где мы сейчас транслируем наш прямой эфир. Вообще, пишите!
2: Просто пишите и все.
1: Просто пишите. Мы не против, но мы не уходим из эфира в Инстаграм, поэтому мы продолжим разговор.
0: Жарнама. Реклама.
3: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшіммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
0: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ, Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Знай наших.
1: Ну, в общем, да, история интересная. Наташа сейчас рассказала про... Мы сейчас разговариваем про детство. Это к тому, что, я не знаю, смотрела ли ты эфиры, когда наши вот, значит, гости программы начали задавать вопросы из передачи в передачу, на которую следующий должен был отвечать. И один из вопросов был, вот кто о чем мечтал в детстве и, на самом деле, чем он занимается сейчас. То есть о чем мечтал, чем занимался, то, что... Заложенное в детстве, когда мы проявляем, да, вот тут нравится, нравилось шить, нравилось там что-то чинить, нравилось, и как это, в каком возрасте это проявилось уже в жизни. Так вот, о чем мечталось вам в детстве? Не собирать же ремесленников, о чем мечтать?
2: Блин, ну вообще, мечта, наверное, была банальной, может быть, как у всех девочек. Я мечтала быть певицей, я хотела быть на сцене.
1: Ну-ка ближе пела к микрофону, ну-ка ближе.
2: Хотела быть на сцене, петь песни собакам, пела песни собакам. Через расческу. Нет, я прям вот я помню вот эту картину, я прям видела себя. То есть я сажала там маму, сестру, я так. Не знаю. И вот даже я до сих пор помню, когда ты одеваешь это мамино платье,
1: так.
2: Или там какие-то шарфы там навязываешь,
1: да, да, да.
2: И все такое там. И вот ты прям поешь в этот микрофон, и ты прям видишь вот себя.
1: Звездой.
2: Вот прям, да. А в итоге, ну, естественно, что-то пошло не так.
1: Надо выяснить, в какой момент пойти к нутрициологу, нумерологу,
2: да,
1: к тарологу.
2: Да, да. Чем мы этим сейчас занимаемся в нашей повседневной жизни. Без этого никак. Либо это модно, либо, я не знаю, либо это реально помогает. Ну, а потом просто как-то... Естественно, это же была мечта. Я иногда, кстати, когда дома ты красишься через наушниками, когда ты начинаешь там петь, и ты думаешь, блин... И ты вспоминаешь вот этот момент... Именно вот из детства. Вот ты этот диван, я даже помню, какого цвета был плед на диване.
1: Какая ты молодец. То есть ты устраивала представление?
2: Ну, конечно, как же. Меня там слушали. Но голос как бы хороший был, слух всегда был.
1: Ну, в чем было, если я остался?
2: А потом что-то с голосом пошло не так. Это, наверное, была вот такая... Вот я прям помню, что это была прям мечта-мечта.
1: Ну, сейчас же можно запеть в любом возрасте.
2: Не знаю, как-то я уже это не вижу.
1: Да?
2: Потому что сейчас слишком много. Раньше, если там, мне кажется, певец выходит на сцену,
1: да,
2: он певец.
1: Да,
2: а
1: да.
2: Сейчас, ну, такое.
1: Ну, что-то да.
2: Поэтому нет.
1: А вот есть ли какие-то мероприятия, то есть там домашние или вот в кругу друзей, ты поешь? Потому что вот у меня есть несколько, есть коллега, есть подруга, которые, ну, в смысле, без обучения, им нравится петь, и всегда, используя какой-то момент, они поют. То есть они исполняют свои любимые песни. Иногда в машине вот одно время было, когда мы ездили, допустим, на Челкар, они, ну, чтобы вместо... То есть им не нравится музыка, которая у меня стоит в магнитоле, они начинают петь. Меня не устраивает их репертуар, вот, поэтому я нахожу двух слушателей сзади, то есть они друг другу поют, и я, собственно говоря, ну ладно, вам нравится, и все.
2: Ну вообще, когда собираемся, нет, конечно, сейчас, мне кажется, вообще никто не поет.
1: Ну как поют?
2: Песня, ну, не знаю, мои, например, вот раньше, как родственники собирались, они там поют.
1: Да.
2: Сейчас нет такого, но песни присутствуют везде, сейчас объясню, в каком формате.
1: А, ну-ка, ну-ка.
2: А, то есть... Подружка сказала слово «давай».
1: Угу.
2: И ты такая «мама Люба, давай». То есть какое-то слово кто-то скажет,
1: да.
2: И у тебя приходит песня, ты начинаешь
1: ассоциативно,
2: петь.
1: Да.
2: И в итоге все люди, которые вокруг тебя, они начинают вот петь какой-то вот этот...
1: Ну, фрагмент песни.
2: Да, фрагмент песни.
1: Да,
2: вот это
1: целиком,
2: круто.
1: Целиком
2: вот я от этого прям кайфую, если честно. Мне прям нравится, да.
1: Ну, это такая, да, игрулька.
2: Там, не плачь. Не плачь! И понеслось.
1: Еще одна осталась ночью нас.
2: Это круто, на самом деле. Просто у меня сейчас вот круг такого, ну, таких знакомых, то есть...
1: Сузился?
2: Не то, что сузился, нет. Просто вот как будто все на одной волне, что ли.
1: Ага.
2: Вот. Когда вот там встречаемся, то есть... Вот. И то есть мы можем вот общаться, сидеть просто...
1: А потом
2: и в промежутке,
1: раз,
2: то
1: да,
2: есть, она что-то рассказывает, там слово сказала, а я ей песню пою.
1: Ну,
2: я
1: давай,
2: слово
1: если...
2: сказала, там она...
1: Если сегодня возникнет, то есть пой, не бойся, все нормально. Я тоже так люблю. Что-то, Дмитрий, там притих. Все хорошо? Видишь, как девчонки хорошо общаются, вот так сидят, в такую погоду дождливую.
2: Все думают, что они мужиков обсуждают, на самом деле просто песни поют. Мы развеяли миф.
1: Да. Хорошо, песни. Я вспомнила, я, знаешь, и почему-то я помню только один год. Была весна, было в частном доме вот этот вот подмерзшая вода. Я всегда играла, не то что играла, изображала учительницу. Мне казалось, вот прям учительница, какое-то бабушкино из сундука платье черное. Мне нравилось мелом где-то на каких-то стенах, на деревяшках рисовать. И я прям вот мечтала быть учителем, мечтала, мечтала. Но как-то, ты понимаешь, чем старше становилась, причем я прекрасно относилась и к учительской профессии, то есть как бы осознавала это все. Ну как-то она меня так вот жизнь просто увела. Не надо тебе к детям, не надо!
2: Я вспомнила тоже вот из детства, помню, у нас тоже была такая подружка, которая... любил играть в учительниц. Угу. И вот всегда раздавал нам тетрадки, разные ручки. Там, ну, в советское время все равно там зеленые.
1: Да, да, да, да.
2: В какой-то момент, думаю, блин, как ты меня достал. Я на все такая, все, уходи, два. Но я не любила играть в учительницу, честно.
1: Так ты играла в ученицу. Конечно, кому это понравилось. В школе еще и тут с подружкой пришла, а она тебе, давай, напишем с тобой букву А 500 раз. Ну, конечно, кому это понравилось. Так, поэтому ты теперь себя сама себе хозяйка, сама звезда. Ну, это нет, все равно хорошо. Ну, то есть, да, может быть, нашему поколению не хватает какой-то амбициозности. Нам-то всегда говорили, заслужить надо.
2: Ну, да, да, вот, да, да, есть такое. А ты просто... молодец, молодец. Вот это слово. Блин, думаешь, хорошо. Хорошо, что это слово прозвучало. Можно жить дальше. До следующего.
1: Так, смотри, вот когда... Хорошо, вот сейчас приходят, да, люди разные. Сколько проектов было за эти полгода? То есть сколько проведено мастер-классов? Какие были вот уже, кто принимал участие? Что у вас было сделано еще?
2: Ну, два таких...
1: Педсовет отчитывают.
2: Два таких вот проекта было, значит, это... День теплого шопинга был 28 февраля. Вот. Но он вообще прям очень круто прошел. И второй был 1 мая. Мы сделали тематику Советского Союза. Не каждый, конечно, это понял. Но многие не поняли почему-то. Но основная масса все равно, конечно, людей. Всем понравилось.
1: Ну да, вот. Атмосферненько
2: все, да, было. Все окунулись туда, потому что девчонки прям молодцы. Все постарались.
1: Ностальгия такая, да.
2: Да, то есть мы предложили тему. И девчата просто накидали кучу вариантов. А давайте вот это, а давайте вот это, а давайте компот, а давайте вот... Ну, то есть просто... Не знаю, мне понравилось.
1: Ну, да, вот эти крючочки каких-то традиций, пусть из прошлого,
2: ну, да,
1: из семьи, из детства, мы их прекрасно помним, поэтому почему нет? А это же все пробуждает оттуда, вот опять же, вытаскивает все оттуда, позитив весь этот хороший. А салаты какие были, аж проты. Все это на столе было идеально, все было идеально.
2: Мы подготовились.
1: А где телевизор-то взяли вот такой?
2: Это Лена.
1: Это из ее дома?
2: Да. В основном вся атрибутика, ну, основная атрибутика, это была у нас мастер Лена есть. Она придет к вам попозже.
1: Хорошо.
2: Потому что у нее более к зиме.
1: А.
2: Она делает там игрушки, и она придет попозже. Хорошо. Она обязательно придет.
1: А зачем вот у нее вот это все? У нее музей дома?
2: Нет. Ну, есть Нет. просто старшее поколение.
1: А, и все это сберегли.
2: Да.
1: Ой, как здорово.
2: Это круто.
1: Какие молодцы.
2: А у тебя... Все, то есть штор, тюли, ну, абсолютно.
1: Да, да, да.
2: Когда она все это принесла, ну, то есть я вообще
1: да,
2: была.
1: Да, там, кстати,
2: в шоке.
1: Занавески были,
2: да,
1: как раз.
2: Полоску.
1: Полоску. Которые практически у каждой третьей семьи были.
2: Да, да.
1: Ой, как было.
2: Было круто, мы еще прятали атрибутику всю вот эту советскую среди полок. Утюги.
1: Да, да, да, да, да.
2: Закрывашки для ванны.
1: Их нужно было найти.
2: Да, ну, как бы так. Клево и весело.
1: Молодцы. Что-нибудь такое подобное планируется? То есть, может быть, под какой-то праздник или под что-то? Или пока нет? Пока все отдыхаем, даем...
2: Ну, вообще, да, сейчас такое затишье, потому что все-таки лето, наверное, да. Всем...
1: Да не, не наверное, да точно.
2: Ну да, точно. Точно лето, да?
1: Точно лето. Лето!
2: Когда там?
1: Вот такое оно, лето. Все понятно. Ага, сейчас, кстати, про лето поговорим, пока в нашем эфире реклама, и через буквально 3 минутки мы продолжим. Но мы не прощаемся с теми, кто с нами в Инстаграм.
0: Радиорубка. Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, 2 автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
3: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50-07-95.
4: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Знай наших.
2: Успокоил нас Филипп Киркоров, при этом стеснение пропало. Пропало же стеснение?
3: Все, уже... Его и не было, в принципе.
2: А его и не было, в принципе.
3: Наверное, это какой-то защитный механизм. Но мне кажется, он есть у всех.
2: Ну да, и причем по-разному у всех это работает. Кто-то в одно уходит, кто-то маску надевает, чтобы можно было... Ну, все...
3: Маски сняты, занавес опущен.
2: Да. Погасли свечи. Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант. Мы просто сегодня словами песен будем разговаривать. Так, возвращаясь к ремесленникам. Мы до начала эфира вот говорили, что ты сказала о сельских ремесленниках. Я тебе хочу сказать, что мысль почему-то это в голове застряла, в том плане, что ну, в силу своей деятельности такой, скажем, родильной и не только, не раз видела материалы, а иногда и писала про людей, вот, кстати, в районе Байтерек, ну, в Даринске, я знаю, там люди, да, очень, там очень много кто занимается вот разного рода такими вещами. Причем, ну, опять же, в силу разных обстоятельств. У кого-то дети, кто-то не может выйти из дома, кому-то нужен дополнительный заработок. И они много чего такого интересного сотворяют. Как их вытащить сюда, в город, чтобы их видели, чтобы их знали? Кстати, художница, которая к нам приходила...
3: Нурия?
2: Да.

0: показываешь, uh-huh. говоришь, зовешь, но люди почему-то к этому так относятся. Что-то здесь не так.
1: Да-да-да-да-да.
0: Что-то здесь нечисто.
1: Недоверие,
0: да, да. Какое-то недоверие у людей. На самом деле всегда можно прийти, договориться. То есть я всегда всем говорю, что я за любой кипиш.
1: Uh-huh.
0: Ну, то есть надо провести мастер-классы, давайте будем проводить. Я uh-huh. буду помогать, то, что нужно там. Ну, как бы вот. Я знаю, что в поселках люди много чем занимаются, uh-huh. но у них нет выхода. То есть люди, которые даже выставляются у нас, ну, не все показывают себя полностью. Ну, то есть...
1: Ну, да.
0: Просто там я постою в сторонке.
1: Uh-huh.
0: Вот.
1: А вдруг кто заметит?
0: Да. Вот. На самом деле, надо, мне кажется, все равно показывать, проявлять себя. А
1: да.
0: люди, которые находятся не в черте города, для них это вообще очень сложно. Но вот сейчас мы просто думаем о том, что каким-то образом... Ну, как-то же мы собрали людей, uh-huh. которые, допустим... были в городе, там, в других городах.
1: Да, да,
0: я
1: да.
0: так думаю, что, в принципе, должно получиться.
1: Угу.
0: Просто надо сесть, обдумать все хорошенько,
1: да.
0: как это сделать.
1: Клич бросить.
0: Да, и все получится.
1: Я думаю, что все
0: Почему?
1: Получится.
0: Потому что сейчас все равно, чтобы там не было там как-то модно, там даже в квартире, допустим, модно, чтобы ничего на стенах не висело.
1: Угу. Там,
0: минимализм, да?
1: Да, да.
0: Я не знаю, как это правильно называется. Вот, но тем не менее, люди все равно стараются что-то такое повесить именно из прошлого. Ну, потому что это наши предки,
1: uh-huh.
0: и должно быть какое-то напоминание.
1: Uh-huh.
0: Вот у меня, например, дома есть бабушкина тарелка. Она вообще там глубоко советская, она там никуда не вписывается uh-huh. в интерьер, типа. Но она мне нравится. Оно вот какое-то напоминание. С ней очень много связано. Поэтому... Есть какие-то песни, да?
1: Uh-huh.
0: Допустим, человека нет,
1: uh-huh.
0: но когда по радио звучит
1: да,
0: конкретно
1: да, да.
0: какая-то песня, у тебя наворачиваются слезы. Это воспоминания. И я так думаю, что мы все-таки должны двигать культуру казахскую, русскую. Uh-huh. Ну, основная,
1: да, да,
0: да. Основные жильцы у нас. Поэтому это нужно, и люди это ценят.
1: Да.
0: Просто даже некоторые берут какие-то там игрушки или что-то такое. Блин, она так похожа, там вот у меня там в детстве что-то
1: да,
0: было.
1: Да, да.
0: Ну, то есть у многих людей такие эмоции происходят в голове. Поэтому нам нужно найти этих людей.
1: Угу.
0: Вот. И чтобы, ну, реально как бы пусть другие узнают, что есть люди, которые реально там... делают такие уникальные вещи.
1: Уникальные,
0: да.
1: уникальные, однозначно уникальные, потрясающие и наполненные энергией, не штампованным вот
0: да,
1: этим вот
0: да.
1: равнодушием, без сердца.
0: Да, без штамповки без там вообще нет.
1: Да, а там все
0: каждый
1: руками.
0: Мастер приходит, вот он приносит свою вещь, и он рассказывает, как она шила платьишко на эту куклу, как она заливала эту свечку, как она там покрывала, угу. какой она туда запах добавила, то есть я сначала просто, у меня в голове просто куча информации было. Думаю, господи, люди, вы откуда вообще?
1: Uh-huh.
0: Откуда вы все это берете? То есть, как вы это все знаете?
1: Uh-huh.
0: То есть, ну, там, не буду скрывать, я пыталась там что-то почитать.
1: Uh-huh.
0: Такая, ну вот, да, чтобы... залью себе свечку сама.
1: Так.
0: Такая, думаю, ну, нет. Потому что я понимаю, вот она рассказывает, и как она туда просто реально душу вкладывает. В каждую свою вещь.
1: Ну, да.
0: Лариса вот даже элементарно, который вот делает изделия из кожи.
1: Угу. Нереально.
0: Вот она приходит, и она начинает рассказывать, что, из чего, где она это... Блин, вот реально думаешь, что там у человека в голове происходит?
1: Ага.
0: Ну, то есть это круто.
1: Это круто.
0: На самом деле, девочки прям все молодцы, потому что у каждой там своя индивидуальность, своя харизма. Вот. Ну, я все сказала.
1: С любовью. Видите, как она с любовью, откуда она сейчас смотрит, из тех, кто в вашей группе, друзья, вот видите, с любовью. Что бы, как бы ни происходило, душа вот этого человека болит за каждого.
0: Ну, да.
1: Да.
0: Да? Да, конечно, по-любому.
1: Хочется, чтобы покупали, хочется чтобы
0: конечно,
1: вы делали
0: да.
1: новое, хочется, чтобы приходили новые люди.
0: Потому что видишь их
1: люди.
0: Глаза, когда
1: да.
0: нет там какого-то результата, и то есть я стою там, нервничаю. Я, конечно, ловлю себя на мысль, ну что ты нервничаешь? Ну, ты uh-huh. сделал от себя все, что нужно.
1: Uh-huh.
0: И делаешь, как
1: да.
0: бы продолжаясь. То есть общаешься там с клиентами. Uh-huh. Хотя в нашем магазине, мне кажется, общаешься с клиентами, это как-то звучит так.
1: Да, сухо это.
0: Да, ну то есть ты разговариваешь там. Может, вам что-то подобрать или еще что-то. И когда видишь глаза мастера, ну, блин, думаешь, прости, но я не смогла тебе помочь. Почему нет?

0: Мне кажется, у вас тут, когда заходишь в ваш магазин, там надо сориентировать, то есть там направить на то, что там заходишь, так глаза пау! С чего начать?
1: Мы сначала хотели все делить по полкам. Ну, так. Типа свечи, там, игрушки. А потом мы почему-то решили, ну, не мы решили, а я решила.
0: Так.
1: Не нужно так делать.
0: Не надо.
1: Почему? Потому что реально человек приходит, и он обходит все.
0: Это же не хозяйственный магазин.
1: Да, многие девочки, например, говорят, блин, мне вот это место, наверное, не понравится, здесь меня не видно. Поверьте, говорю, видно всех.
0: Да.
1: Потому что человек приходит, даже не покупая, ну, ты понимаешь, он просто о тебе узнал, и он все равно скажет. Он обходит абсолютно. Вот он заходит, и он начинает просто вот кружить. Он даже вот до ресепшена доходит, он... Ой, а что это салфетка? А это что? То есть он трогает все. Я так думаю, что это видно всех. Как.
0: Руками не трогать, это не про ваш магазин?
1: Это абсолютно не про наш.
0: Там все трогают руками, да. А там невозможно, там такие игрушки. Думаешь, ну блин, почему же мне сейчас не 7-то лет? Для большенькой вроде как-то будет не...
1: Последний раз вот тоже мастерица Юля у нас, женщина, принесла куклу. Она очень странная кукла, вот прям очень странная. Но я не могу, я прям беру ее в руки, и во мне что-то переворачивается. Я не могу понять.
0: Что ты сейчас пугаешь вот это вот сейчас? Вот, что
1: вот это? Умиление. И я не могу понять, вот что со мной происходит. Ну, то есть в плане того, что она настолько необычная. Ну, она реально необычная. Вот придешь, я тебе ее покажу.
0: Я приду.
1: Вот. Но я не знаю, что со мной. Я прям беру, а у меня прям внутри вот так в душе что-то происходит, короче. На ней какой-то такой на ней такая странная юбка. Она такая, какая-то непонятная. Но она классная, вот просто. Вот. Я тоже люблю все эти вещи.
0: А ты ночью там не оставалась?
1: Когда я потеряла ключи, у меня была такая мысль. Думаю, блин, но так как все вот эти заглушечки тоже, короче, потерялись, думаю, ну, ночевать, люди же могут охранять. Прийти, да, думаю, может быть, мне здесь ночевать и остаться. Так. Ну, что-то мне было страшно среди этих кукол оставаться.
0: Вот я про это же. То есть, ладно, там какой-то, ну, такой магазин, а когда ты видишь, а там глаза-то у всех как живые, как настоящие.
1: Да, да, да.
0: Прикольно, а может быть, устроить одну ночь такую?
1: Почему нет?
0: Да.
1: Давай со мной.
0: Ночь в музее есть, давай устроим вот, ночь в Хэнди. Ой, блин, прикольный. Да.
1: Мы его с собой возьмем, пусть он все снимает.
0: Да, да, да. Причем с этой скрытой камерой, чтобы не особо светился. Скажи, были мастер-классы, проводились у вас?
1: Мастер-классы, да, проводятся. По бижутерии очень много мастер-классов проводится. Потом по расписыванию в шкатулке. Потом выливали свечи. Аромасаше. Вот. Так, вязать не вязали, потому что девчонки все никак не соберутся.
0: С цветом, они не, с цветом нет, ниток не определятся.
1: Они не понимают, это же нужно объяснить каждому человеку.
0: Да, да,
1: это вот очень... это крючок, нитка.
0: Петелечка.
1: Здесь как бы, я не говорю, что там проще покрасить, но тем не менее, здесь надо каждому подойти. И вот этот процесс, у нас никак этот шаг, короче, не перешагнется. Я
0: да,
1: думаю, что все,
0: да,
1: все
0: то есть,
1: будет,
0: если
1: да.
0: рисовать, ты показываешь плоскость и говоришь, вот здесь точка, здесь, да, а да. здесь-то нужно, чтобы вот...
1: Да, да, вот поэтому пока нет.
0: Угу.
1: Ну, так, в принципе, что там еще? Ну, вот по картинам тоже, пока вот в процессе, типа, нарисовать что-то на холсте,
0: угу.
1: тоже пока думаем. Ну, здесь, я же говорю, здесь прям нужно прям готовиться.
0: Да.
1: Просто я же говорю, есть люди, которые готовы, так. есть категории, которые еще не готовы.
0: Угу.
1: Мы не осуждаем.
0: Нет, ну просто
1: вот,
0: они
1: мы просто
0: идут
1: ждем.
0: К этому, да,
1: да. да, мы просто ждем.
0: Мы ждем. Мы ждем сейчас.
1: Мы ждем вас.
0: Сейчас пройдет реклама. Вы нас тоже подождите, особенно те, кто в эфире. Вот. И мы снова вернемся. Мы обязательно вернемся.
2: Жарнама.
3: Реклама. Бактарды толық толтыратын уақыт келді. Газ Энерджи жанармай құю станциялар желісі жеңілдікті литрлер акциясын жариялайды. Маусым айы бойы сіздер үшін жеңілдік 20 литрден бастап премиум санаттағы Тарлан 92 жанармайын құйғанда әр литрге 5 теңге жеңілдік. 50 литрден бастап

0: 7А М32 тасжолы. Бәйтерек ауданы 095 есептік квартал 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
1: Команда «Отолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Знай наших.
1: Не слышали наши зрители в Инстаграме, под какую песню я сейчас зажигала, но она была хорошая, она была энергичная, поверьте мне. Ну, у нас и разговор-то пошел на тем-то какие, да. Приходит время, люди головы теряют, или кто-то где-то щелкает, и ты понимаешь, что надо идти в спортзал. Ну, видимо, не щелкает у меня ничего, либо щелкнет один раз по крышке гроба.
2: Ну, хорош!
1: Ну, не знаю я, вот. Ну, вот поэтому, да, молодец, молодец. Выходя на финишную прямую нашего с тобой разговора, как так, он опять же, вот слышишь по душам, да? Вот,
2: да.
1: Приятно разговариваешь, так интересно. И так, ну все, в смысле поговорили. Тем, кто нас слушает в эфире сейчас, у нас проект «Знай наших», и мы с Натали, с начальником магазина «Хэнди», сегодня говорили о достижениях магазина этого проекта. Если серьезно, действительно, всегда открыта дверь для тех, кто что-то делает, что-то умеет, для того, чтобы прийти, провести мастер-класс, показать себя, рассказать о себе, выставить что-то свое.
2: Да.
1: Этот человек больше, чем кто-либо в этом заинтересован, болеющий душой, горящими глазами за все,
2: что... Работающий за инициативу.
1: Да, работающий бесплатно. Но тем не менее. Ну, потому что действительно место...
2: Не, ну реально, мне нравится.
1: Место уникальное, единственное. Чем носиться по выставкам, по всем. Да, это, конечно, хорошо. Никто же этого не запрещает делать. Но мне кажется, это какая-то даже, ну, опять же, ступень роста, когда ты говоришь, я есть в Хэнди. И даже не ходя туда, да, может, там своим друзьям сказать, пойдите, посмотрите, у меня там вот все есть.
2: Ну да.
1: Да, это круто, друзья мои. Поэтому не сидите, пожалуйста, ну как, на, как раньше в свое время музыканты сидели, да, по подвалам, там что-то творили, у них не было
2: возможности. Был просто такой момент у нас после открытия, перебью тебя. Угу. Девушка срочно уезжала в Питер, ей нужен был подарок. Время было 1:00 ночи. Да, мы приехали. И отдали ей подарок.
1: А что ты не рассказываешь такие истории? Ты почему не рассказываешь такие истории?
2: Ну, то есть, блин, это вообще без проблем.
1: Да я знаю.
2: Ну,
1: если Наталья не потеряла ключи, и в 1:00 ночи можем, и в 2:00 забрать подарок, и на поезд отнести. Все, что угодно, не переживайте.
2: Ну, если человеку надо, да, почему нет?
1: Да. Вот такой ответственный. Хочешь кому что-нибудь сказать людям?
2: Ну, хочу сказать о том, что наши двери всегда для вас открыты. Я всегда каждому рада. Вот. Если вдруг у меня какое-то там злое лицо, это не злое, это я просто близнец, у меня биополярка. Я просто очень много думаю. Вот.
1: Да, она сама о себе. То есть, если одна часть Натальи с вами сейчас общается, вторая сейчас думает, где ей взять, куда отнести и что она еще забыла сделать. Это однозначно.
2: Да, я хочу пожелать вам всем добра, мира. Добро пожаловать к нам в Хэнди, потому что это место, где вас всегда ждут, и где вас всегда напоят чаем.
1: Кстати, да, всегда. Вот первое, что как только ты поднимаешься по лестнице, ты, во-первых, ты упираешься в этот столик очаровательный и сразу слышишь «Чаёк!». Мы такие, ну, у них теперь еще, я знаю, компот есть. Я приду за компотом. Не знаю, куда вы его там прячете.
2: Welcome.
1: Все, рахмет большой, рахмет, рахмет. Наташа, спасибо большое, что заглянула. Как
2: спасибо
1: всегда.
2: Вам, что вы есть.
1: Ты делишься, от тебя замечательная энергия идет, заряжает. Еще больше я стала себя не любить за то, что, оказывается...
2: Ну, блин!
1: Вот, в отличие, даже уже в отличие от близнецов я не могу себя соорганизовать. Мало того, что я ничего не умею делать.
2: Ты просто ноешь, и все. Возьми себя в руки, все будет хорошо.
1: Тряпка! Возьми себя в руки.
2: Возьми телефон, детка.
1: Поэтому спасибо большое. Хорошо,
2: спасибо,
1: загляну
2: вам
1: посмотреть на куклу, выпить компота.
2: Да,
1: и
2: кукла,
1: и приглашаю всех, потому что магазин работает, ждет. И, кстати, еще раз, как мы всегда говорим, разыгрывая ваши призы в наших играх, мы говорим о том, что, друзья мои, дни рождения, какие-то события, вот эксклюзивное, что то, чего ни у кого нет, вы найдете в магазине Хэнди.
2: Это к нам. Кошки Лизер.
1: Вот это к ним. Наталья, спасибо. И до встречи в эфире. Может быть, мы с тобой какой-нибудь в следующий раз мастер-класс прямо здесь устроим. А я приду к вам и по ораторскому мастерству проведу мастер-класс.
2: Ты ко мне уже полгода идешь.
1: Ну, я медленно хожу.
2: Ты давай не ной.
1: Все. Всем спасибо. Всем, кто был с нами в эфире радио. Всем, кто смотрел нас в Инстаграм. Всем пока. До встречи.

0: Учим казахский язык легко.
1: Берше, дай. Маган берше, дай мне. Маган, мне. Берше, дай. Маган берше, маган, мне. Берше, дай. Маган берше.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей, на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 837-210-06-11, а также 837-283-87-64. Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талаб», а значит и в приложении «Талаб». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка. 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92». И 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам. Сырымский район, село Жамбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Ауталаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006. Радио «Окей». Место

0: Ой,
1: Калай, жақсы?
2: Ничего, нормально.
1: Эй, что такое?
0: Равна автором, да?
3: Как всегда.
1: Ааа, come on, смотри, life is beautiful.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
6: Окей. Радио Окей.

0: Мен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Орда көшесі 47 А, М32 тас жолы. Бәйтерек ауданы 095 есептік квартал 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
1: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
1: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал. New truck, big

айтпақшы. Алясканың туын 13 жасар бала ойлап тапқан. Айтпақшы.

0: Радиорубка. Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансаптық өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.
2: Окей, радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На частоте твоего сердца.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтырмен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
0: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка. 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92». И 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам. Сырымский район, село Жымбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек. Учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
5: Команда Autolab расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талаб. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талаб. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
8: Между прочим,
9: 30-40% ультрафиолета по-прежнему проникает сквозь облачный покров в облачную погоду.
8: Между прочим, I want you to get together.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ на частоте

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Уракбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефоны арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: между прочим.
1: Полная адаптация глаза в темноте занимает от 60 до 80 минут.
0: Между прочим.

Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радио, сэр. Сенен жюрегнен, жюрегнен. Радио ОК, на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении Талап. Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей, окей, окей.
5: Радио «Окей».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006. Радио ОК. Место не для грусти.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
5: Радио ОКЕ на

0: Радио ОКей. Место не для грусти. Радио ОКей.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОКей? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКей радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» начинается.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
0: 106 FM.